0: А что, сосудка мне развалит почет?
1: Харки,
2: регистратура!
0: Одно сосудка мне лолит почет, осталось шесть нас, видно! Спасибо.

0: Ти слов мне? Опа, та сапа чекена! Чекете, Йосефа Прусе! Так клетую, прочь от тела ты с нас гладки!
1: Я не слезим!
0: А не слова!
1: Я цен не
0: слезим! Не лозун, не любалка! Сапа чекена! Я тоже не поведет со мне
1: фильм.
0: Сиди ко мне, след, что вима ты прочь, не способ битва.